Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.